нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 21 градус. Днем до 28. Кратковременный дождь местами и, возможно, гроза. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта уже в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. После окончания ремонтных работ ситуация с обеспечением топливом значительно улучшится, заявил Новак. По словам зампреда правительства, власти активно работают над решением проблем с топливной логистикой в регионах. Ремонт московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. Напомню, сейчас приводят в порядок 8-километровый участок московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города. Завершить текущий ремонт планируют до 1 сентября. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями, сообщает «Волга-Ньюс». В Самарской области продавцам маркетплейса уже доступна реструктуризация займов гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%. Защита Валерии Чкалиной не согласна с назначенным ей судом штрафом в 764 миллиона рублей и будет требовать пересчета. Об этом агентству РИА сообщил адвокат блогера. 31 июля суд Москвы приговорил Лерчик к 5 годам условного срока, обязал выплатить штраф и запретил администрировать сайты в течение 3 лет. Прокуроры сочли приговор слишком мягким и подали апелляцию, требуя увеличить условный срок до 6 лет и запрет на администрирование сайтов с 3 до 5 лет. Самарских коммунальщиков и энергетиков предупредили о грозе, которая ожидается сегодня. В течение дня возможен град, местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. В магазинах заканчивается моторное масло. Сильнее всего вымываются премиальные и оригинальные масла Shell, Castrol, BMW и группы VAC. При этом полномасштабного дефицита нет, но локальные перебои могут периодически возникать по отдельным позициям, говорят эксперты. За последние 2 месяца цены на моторное масло выросли в 1,5-2 раза, а сроки поставок с 2 дней до 2 недель. Среди причин перебоев – нехватка импортных присадок, ремонты на НПЗ и логистические проблемы. Отдельная проблема – качество бензина. Из-за сложностей на топливном рынке водители чаще заливают бензин с высоким содержанием серы. Масло при использовании такого топлива быстрее теряет свойства, поэтому интервал между заменами нужно сокращать в 1,5-2 раза. Крылья Советов в матче 2-го тура Кубка России дома уступили «Зениту». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались гости 5-3. В следующем туре Кубка России самарцы 2 сентября встретятся с «Балтикой». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 28. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Утро приятнее с музыкой, которую мы любим. На радио Мегаполис, Самаре 7 часов 13 минут. Рад приветствовать вас на 103.6 FM. В вашей компании Дмитрий Рожков. Четверг на календаре. 20 августа на улице, сейчас плюс 21. Обещаю днем до 28. Местами может пройти кратковременный дождь, возможно, также гроза. А что астрологи? На сегодня нам пообещали, мы послушаем минуты через 4 на 103.6 FM. Прямо сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. Движение в городе, по данным Яндекс.Кар, сейчас загружено на 2 балла. Появляются уже первые заторы. В частности, минут 8-10 потерять можно на заводском шоссе на участке от Кабельной до 22-го Парсъезда.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 17 минут. Какое гастрономическое направление оказалось самым любимым в мире? Выясним на 103.6 FM. Минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и предсказания астрологов на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 7:22, уже почти 23 минуты в Самаре. Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. И где мы сейчас послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Любимые гастрономические направления в мире решила определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 42 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю на календаре четверг, 20 августа. Какое открытие, удостоенное Нобелевской премии по медицине, было сделано именно в этот день, в 1897 году, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Пора рассказать снова о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте движение в городе загружено на 3 балла. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от Стакады через Железную дорогу до Заводского шоссе, на улице Аврора от Антонова-Овсеенко до Московского шоссе, от Дыбенко до Гагарина, на Московском шоссе от Ташкентской до Георгия Димитрова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначально комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис». Just

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном плюс 21 градус, днем до 28, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо, чтобы нормализовать ситуацию на энергетическом рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии ВГТРК. Новак подтвердил, что правительство приняло необходимые правовые акты, чтобы можно было выпускать топливо более низкого класса. Мера касается бензина и дизельного топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Самарский областной суд зарегистрировал иск Михаила Матвеева к депутату губернской думы Александру Живайкину об отмене регистрации единороссов в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитационных материалов. Предварительное судебное заседание состоится сегодня. Матвеев и Живайкин были соперниками в промышленном одномандатном избирательном округе, однако 14 августа суд снял коммуниста с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности, в частности, из-за использования шрифтов Microsoft и чужих фотографий. С сегодняшнего дня в Самарской области начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер, температура начнет снижаться. Но в дневные часы столбики термометров до конца выходных будут подниматься выше плюс 26. Об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. До конца 2027 года каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить профиль. Пока издержки неэффективных объектов ложатся на арендаторов, а те пытаются компенсировать их за счет повышения цен. Это происходит из-за роста популярности маркетплейсов. В Самарской области клещи покусали почти 4000 человек, примерно каждый третий ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще обнаружили боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. В июле индекс счастья среди россиян, по данным ЦОМа, опустился до 50 пунктов, потеряв 9 пунктов за месяц. На уровне прямых оценок преобладает позитив. 73% считают себя счастливыми. Однако динамика индекса показывает, что общий эмоциональный фон в обществе стал более сдержанным, а субъективное ощущение благополучия – менее стабильным. При этом 66% респондентов считают, что самые тяжелые времена еще впереди. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами обещают кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. При грозе порывистые температуры днем до 28. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 12 минут 9. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного утра. Четверга желаю вам на календаре 20 августа. Сейчас на улице плюс 21 градус днем, ожидается до 28. Местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Об одной из главных интриг в мире поп-музыки прямо сейчас узнаем и на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшая шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Давайте посмотрим снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте загружены они на 3 балла. Сильнее всего на Советской армии от Старозагора до Новосадовой, от Новосадовой до Московского шоссе. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском шоссе 22-го партсъезда до Советской армии, а еще на Новосадовой от Ярошевского до проспекта Масленникова.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8 часов 20 минут на 103.6 FM. Мы послушаем прямо сейчас снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотница на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 31 минута. За окном плюс 22 градуса. Далее на 103.6 FM подробный прогноз погоды на четверг. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно это коснулось импортных премиальных брендов, сообщает «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель. Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня в регионе ожидается гроза. В течение дня возможен град. Местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями. Защита блогера из Тольятти Валерии Чкалиной не согласна с назначенным ей судом штрафом 764 миллиона рублей и будет требовать пересчета. Об этом агентству РИА сообщил адвокат блогера. Крылья Советов в матче второго тура Кубка России дома уступили «Зениту». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались гости 5-3.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего утра четверга на календаре 20 августа. Родившаяся в этот день певица и актриса Катя Григорьева расскажет нам минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: У шамана три руки.
4: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Длиннее всего пробки на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе, на Южном мосту улица Авроры, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной, на Московском шоссе от Ташкентской до Георгия Димитрова и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9:01. На улице сейчас плюс 24 градуса, днем плюс 27-29. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта уже в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. После окончания ремонтных работ ситуация с обеспечением топливом значительно улучшится, заявил Новак. По словам зампреда правительства, власти активно работают над решением проблем с топливной логистикой в регионах. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную

0: напрямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. Напомню, сейчас приводят в порядок 8-километровый участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города. Завершить текущий ремонт планируют до 1 сентября. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями, сообщает «Волга-Ньюс». В Самарской области продавцам маркетплейса уже доступна реструктуризация займов гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%. Защита Валерии Чкалиной не согласна с назначенным ей судом штрафом 764 миллиона рублей и будет требовать пересчета. Об этом агентству РИА сообщил адвокат блогера. 31 июля суд Москвы приговорил Лерчик к 5 годам условного срока, обязал выплатить штраф и запретил администрировать сайты в течение 3 лет. Прокуроры сочли приговор слишком мягким и подали апелляцию, требуя увеличить условный срок до 6 лет и запрет на администрирование сайтов с 3 до 5 лет. Самарских коммунальщиков и энергетиков предупредили о грозе, которая ожидается сегодня. В течение дня возможен град, местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Крылья Советов в матче второго тура Кубка России дома уступили «Зениту». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались гости 5-3. В следующем туре Кубка России самарцы 2 сентября встретятся с «Балтикой». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается местами. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверга, 20 августа на календаре, в Самаре 9 часов 8 минут. За окном сейчас ясно и плюс 24 градуса. На радио «Мегаполис» невероятный вопрос начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» у нас на кону. А вот и невероятный вопрос. Внимание! Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают по этой вещи. Повторю, опрос о технологиях из прошлого показал, больше всего люди скучают по этой вещи. А что это? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. Сейчас движение в городе на 4 балла загружено по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на промышленности от Партизанской до Авроры, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Соколово от Лесной до Новосадовой, а также на Старозагора от 22-го просъезда до Советской армии.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.14 в Самаре. Разгадываемый невероятный вопрос на радио Мегаполис. Опрос о технологиях из прошлого показал. Больше всего люди скучают по этой вещи. Что это? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, игра на экране.
0: Ну, еще раз?
1: Яйца ловят. Ну, погоди.
0: Ага. Понял, принимается, да, такая карманная игра. Электроника, по-моему, да, называлась она. Принимается, пусть будет как вариант, но речь у нас о другом. Спасибо. Доброе утро, послушаем вас.
2: Доброе утро. Может быть, аппарат с газировкой?
0: Тоже отличная версия, но далеко пока от правильного ответа. Ищем дальше, спасибо вам. Доброе утро, вы что скажете?
3: Дмитрий, доброе утро, приветствую вас.
0: Приветствую, пожалуйста.
3: Вот. Я думаю, это игровой там игры, там Dendy, Sega, Sony.
0: И вот. Вы об играх подумали. Пусть будет
3: да.
0: И такой вариант, но речь о чем другом. Спасибо. Доброе утро, ваш ответ.
4: Дмитрий, доброе. Моя версия, что это, ну, кассета или виниловые пластинки.
0: Угу. По одному варианту сегодня принимаю, я на чем-то вот одном надо остановиться.
4: Я понял. Ну, тогда, наверное, кассеты.
0: Давайте подумаем, о чем другом речь у нас. Было близко, но правильный ответ звучит все-таки иначе. Опрос о технологиях из прошлого показал. Больше всего люди скучают по этой вещи. О чем речь? 25-07-021. Звоните, удачи вам. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом на четверг.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут, и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
6: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, в Самаре 9 часов 21 минута, на улице солнечно, плюс 24, сейчас днем обещают нам до 27-29, местами может пройти кратковременный дождь и даже, возможно, гроза. На радио Мегаполис невероятный вопрос мы разгадываем. Опрос о технологиях из прошлого показал, больше всего люди скучают именно по этой вещи. А что это? 25-07-0-21. Принимаю ваши варианты по этому номеру. Давайте их послушаем. Удачи. Доброе утро. Ваш вариант, пожалуйста.
1: Доброе утро. Возможно, не я одна. Скучаю по виниловым пластинкам. Это был особый шарм.
0: Это очень горячо. Я дам вам еще одну попытку, вопреки сегодняшним условиям. Принимаю вообще по одному варианту. Но это очень рядышком то, что говорите вы. Не догадаетесь?
1: По вертушке.
0: Что за вертушки?
1: То, на чем проигрывают пластинки. Я забыла.
0: Виниловый проигрыватель, собственно, называется.
1: Да, да.
0: У вас, судя по всему, был такой в прошлом.
1: Был.
0: Скучаете?
1: Был. Да, с удовольствием и послушала. Хотя он был не стерео.
0: Речь действительно о виниловом проигрывателе. Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают именно по этой вещи. Впрочем, у многих они есть до сих пор. Ну и, конечно, современные в том числе. Как зовут вас?
1: Да, это ценители. Меня зовут Галина.
0: Галина, поздравляю с победой. Умница. Разгадали не без моей помощи, конечно, но не хотелось вас отпускать. Получаете вы два билета в кинотеатр «Синема Парк». Поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Галина с улицы Тухачевского. Разгадала невероятный вопрос на радио Мегаполис.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решило определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
2: Реклама.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где разгадали мы уже сегодняшний невероятный вопрос. Опрос о технологиях из прошлого показал, больше всего люди скучают именно по этой вещи. А что это за вещь? Я спрашивал. Правильный ответ – виниловый проигрыватель. Сегодня с победой поздравляем Галину с улицы Тухачевского. Получает она 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни после 9 задаю я невероятный вопрос. Новый прозвучит завтра. И очень, может быть, вы на него сможете правильно ответить и получите отличный приз, чего вам и желаю. Удачи! Через минуту мы поговорим о погоде на четверг. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал сегодня в Самарской области 7,5 часов. В Курумыче сейчас наблюдается массовая задержка рейсов. Коммунист Михаил Матвеев попросил Самарский суд отменить регистрацию единоросса Александра Живайкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В иске коммунист указал, что ответчик неоднократно использовал преимущество своего должностного или служебного положения, а агитматериалы Живайкина могли быть размещены с нарушениями интеллектуальных прав. Правительство ожидает скорого выхода ряда НПЗ из ремонта. Кабмин рассчитывает на значительное улучшение ситуации с топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. Также он напомнил, что разрешен выпуск дополнительного топлива старых экологических классов. Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов Санпин, физика оценивается на 12 баллов. Это максимум. На втором месте геометрия и химия. Они набрали 11 баллов. Меньше всего трудностей возникает у учеников 10-11 классов с физкультурой, ОБЖ и географией.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, 103.6 FM. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам на календаре, четверг, 20 августа. Какое важное открытие в области медицины было сделано именно в этот день, в 1897 году. Катя Григорьева расскажет нам минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК Металлургов. 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
0: Смотрим, что на самарских дорогах. На 4 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорт скапливается на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе. На Московском шоссе от Потапова до Авроры, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Соколово от Лесной до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначальный комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 24 градуса, днем ожидается до 27-29, местами может пройти кратковременный дождь, есть вероятность грозы. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Массовая задержка рейсов в аэропорту Курумыч. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов. На онлайн-табло самарского авиаузла сообщается о задержке 18 рейсов на вылет. Позже намеченного ожидается прилет примерно 20 самолетов. Отменен рейс авиакомпании «Победа» в Москву в обоих направлениях. Режим беспилотной опасности действовал сегодня 7,5 часов. Михаил Матвеев попросил Самарский облсуд отменить регистрацию единоросса Александра Живайкина в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В иске коммунист указал, что ответчик неоднократно использовал преимущество своего служебного или должностного положения, а агитматериалы Живайкина могли быть размещены с нарушениями интеллектуальных прав. Этот иск Матвеев подал после того, как 14 августа областной суд отменил его собственную регистрацию на выборах в депутаты Госдумы. Иск тогда подала кандидат от партии пенсионеров Анна Саранцева. Она тоже указывала на нарушение интеллектуальных прав,

0: в агитационных материалах Матвеева. Сам коммунист заявлял, что за иском Саранцевой стоит Живайкин. В своем иске Матвеев пояснил, что взял конструкцию и аргументы из решения, которые вынесли против него, и отзеркалил их, проверив ресурсы оппонента. По словам коммуниста, схожие нарушения нашлись и у Живайкина. Предварительное судебное заседание состоится сегодня. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Также Онищенко рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. В России начинается прокат нового «Человека-паука». Фильм «Марвел» будут показывать неофициально в рамках так называемого предсеансного обслуживания. Российскую премьеру перенесли на 2 недели, чтобы «Паук» не мешал отечественному «Колобку». Мировые сборы фильма «Человек-паук. Новый день» за это время уже перевалили за 1 700 000 000 долларов при бюджете в 225 миллионов долларов. Это делает картину самой кассовой в году и одной из самых успешных у «Марвел». Сегодня на Волге стартует 5-дневный заплыв на марафонскую дистанцию в 181 километр. Старт будет дан с пляжа турбазы «Ладья». Ежедневно пловцам, сольно, в дуэте или в командной эстафете предстоит преодолевать 30-40 километров по течению реки. Первый подобный заплыв был проведен в 2019-м. В этом году впервые пройдет одновременный ультразаплыв на 30 километров на 5-й день. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
1: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис. Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем с вами об одной ожидаемой автопремьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для Мегаполиса.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Рад вас приветствовать на радио «Мегаполис», где всегда звучит хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре 20 августа. 10:20, уже почти 21 минута в Самаре. На улице плюс 24 градуса, ожидается днем до 27-29. Местами может пройти кратковременный дождь, гроза возможна. На 103.6 FM мы встречаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. Кей-поп-охотницы уже получили Оскара за лучший анимационный фильм и Грэмми за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: На радио Мегаполис золотые хиты. В Самаре половина 11-го, плюс 25 за окном. О погоде на сегодня подробно через минуту. А сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области будут сдерживать цены на сахар. Соответствующее соглашение региональные власти заключили с предпринимателями. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7% как на социально значимый продукт. Сегодня в Самарском облсуде состоится предварительное заседание по иску коммуниста Михаила Матвеева. Он требует отменить регистрацию кандидата от «Единой России» Александра Живайкина на выборах в Госдуму. Среди претензий истца – использование Живайкиным служебного положения, а также возможное нарушение авторских прав в агитационных материалах. Власти Швейцарии впервые начали отказывать россиянам во въезде на лечение. Об этом агентству РИА заявил генконсул в Женеве Игорь Попов. По его словам, Швейцария движется в сторону ужесточения выдачи виз россиянам. Люди сталкиваются с множественными отказами, а визы, если выдаются, то четко под даты поездки. Крылья Советов дома уступили «Зениту» в матче группового этапа Кубка России. Основное время встречи завершилось при счете 0-0, после чего состоялась серия пенальти, в которой точнее оказались гости – 5-3. Следующий матч в Кубке «Крылья» проведут 2 сентября с «Балтикой», а в предстоящее воскресенье в очередном туре РПЛ сыграют с тольяттинским «Акроном».
0: На радио «Мегаполис». Прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь. Гроза возможна. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Металлург».

0: Потрясающая восходящая звезда мировой поп-музыки Сиена Спиро. Die on this hill на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 10:47 в Самаре. Прямо сейчас встречаем на 103.6 FM Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Ушама на три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 11 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 26 градусов. До 27-29 днем ожидается. Местами кратковременный дождь возможен. И есть вероятность грозы. На радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области будут сдерживать цены на сахар. Соответствующее соглашение региональные власти заключили с предпринимателями. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. За минувшую неделю сахарный песок подорожал в Самарской области на 2% до 80 рублей 50 копеек за килограмм. Такие данные приводит «Самарастат». С начала года сахар подорожал на 22%. Тогда

0: как за аналогичный период 2025-го рост составил всего 0,04%. В Самарской области планируют построить два важных медицинских объекта. Об этом договорились на встрече в Москве губернатор Вячеслав Федорищев и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Один из проектов – новое хирургическое отделение для областной детской клинической больницы имени Ивановой. Здание, возведенное в Самаре в 70-х годах, испытывает острую нехватку площадей. По словам губернатора, проект нового корпуса доработают в регионе, а затем заявят на федеральную поддержку для включения в планы финансирования. Второй вопрос касался возведения на территории Тольяттинского медгородка нового онкологического корпуса. Этот проект получил принципиальную поддержку федерального Минздрава. Новая клиника будет обслуживать более 800 тысяч человек, проживающих в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. Минувшей ночью на подлете к Самарской области были сбиты беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, всего силы ПВО уничтожили на территории страны более 700 дронов. В Самарской области с часу ночи действовала беспилотная опасность. Режим был снят ближе к 8 утра. Курумыч возобновил работу. Сейчас на вылет задерживается более 10 рейсов. Отменен рейс авиакомпании «Победа» в Москву в обоих направлениях. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить обучение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании 2026 года поступило 3 заявления. В Китае впервые успешно запустили и посадили на суше возвращаемую ракету «Джу-Цюе-3». Об этом сообщает Reuters. Запуск коммерческого носителя со второй попытки осуществила частная космическая компания Landspace. Первая ступень приземлилась строго по графику. Это произошло на расстоянии 390 километров от места старта. Вторая ступень ракеты также успешно выполнила свою задачу. Во время полета она штатно вывела на целевую орбиту спутник. Теперь китайским специалистам предстоит важнейшее испытание — повторный пуск вернувшейся ракеты. В компании Landspace уверяют, что одной ступени может хватить на 20 полетов. Для сравнения, текущий рекорд ракеты Falcon 9 Илона Маска составляет 36 перезапусков. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Группа «Парк Горького» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения четверга на календаре 20 августа. Дальше на 103.6 FM примерно 10 минут музыки без остановок. «Тувилу» на очереди. Суперхитом «How Long». Через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: конечно же, вы.
1: Валерий Сюткин и Ромарио на радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки нон-стоп. Морган Уоллен на подходе. Love Somebody. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно это коснулось импортных премиальных брендов, сообщает «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель. Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня в регионе ожидается гроза. В течение дня возможен град. Местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе Wildberries бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями. Защита блогера из Тольятти Валерии Чекалиной не согласна с назначенным ей судом штрафом 764 миллиона рублей и будет требовать пересчета. Об этом агентству РИА сообщил адвокат блогера. Крылья Советов в матче второго тура Кубка России дома уступили «Зениту». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались гости 5-3.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Энрике Иглесиас, радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Evanescence, Bring Me To Life, Confide The Moonlight от Leon Rimes и группа Joy.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице плюс 28. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта уже в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. После окончания ремонтных работ ситуация с обеспечением топливом значительно улучшится, заявил Новак. По словам зампреда правительства, власти активно работают над решением проблем с топливной логистикой в регионах. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. Напомню, сейчас приводят в порядок 8-километровый участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города. Завершить текущий ремонт планируют до 1 сентября. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими.

0: Продавшими предпринимателями, сообщает «Волга-Ньюс». В Самарской области продавцам маркетплейса уже доступна реструктуризация займов гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%. Защита Валерии Чкалиной не согласна с назначенным ей судом штрафом в 764 миллиона рублей и будет требовать пересчета. Об этом агентству РИА сообщил адвокат блогера. 31 июля суд Москвы приговорил Лерчик к 5 годам условного срока, обязал выплатить штраф и запретил администрировать сайты в течение 3 лет. Прокуроры сочли приговор слишком мягким и подали апелляцию, требуя увеличить условный срок до 6 лет и запрет на администрирование сайтов с 3 до 5 лет. Самарских коммунальщиков и энергетиков предупредили о грозе, которая ожидается сегодня. В течение дня возможен град, местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Крылья Советов в матче 2-го тура Кубка России дома уступили «Зениту». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались гости 5-3. В следующем туре Кубка России самарцы 2 сентября встретятся с «Балтикой». Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 21 августа, в пятницу. Переменная облачность ожидается в Самаре без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: ИЦКРА на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Желаю вам приятнейшего продолжения четверга на календаре 20 августа. Об истории признанного шедевра Ван Гога, картине «Звездная ночь», которую сам художник считал своей неудачей, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Немного раньше насладимся одной из лучших песен Леонида Агутина «На сиреневой луне» на радио Мегаполис.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. С

0: Минталь.ру.
1: Во всех супермаркетах Миндаль. Изысканный сыр с голубой плесенью Blue Cremasso от Schonfeld. Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Леонид Агутин на радио «Мегаполис». Золотые хиты. Впереди Гарри Стайлз с бодрым динамичным хитом. А за тебя сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел Луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно 150 долларов. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Одна из новых песен «Елки». Эти витражи на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Половина первого в Самаре. В продолжение часа на 103.6 FM. Суперновинка. Тейм Импала и Дженни Дракула. Сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В правительстве пообещали скорое улучшение ситуации с бензином. В ближайшее время ремонт на ряде НПЗ завершится, и ситуация с топливом значительно улучшится, сказал вице-премьер Александр Новак. Накануне Владимир Путин заявил, что критических последствий от атак на заводы нет и быть не может, хотя признал, что они наносят вред. Самарский областной суд зарегистрировал иск Михаила Матвеева к депутату губернской думы Александру Живайкину об отмене регистрации единороссов в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитационных материалов. Предварительное судебное заседание состоится сегодня. В России в июле продали 550 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это стало рекордным показателем с начала года, пишет «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада». Далее расположились «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Новый «Человек-паук» выходит на широкие экраны кинотеатров России. Фильм показывают неофициально в рамках предсеансного обслуживания. Российскую премьеру перенесли на 2 недели, чтобы «Паук» не мешал отечественному «Колобку».
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В пятницу, 21 августа, переменная облачность ожидается в Самаре. Осадков не обещают. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18. Завтра днем до 24-26. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа Savage Garden на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. И где через пару-тройку минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, певицу Дайдо и суперхит Donna Summer, Hot Stuff.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дом у Космопорта 2. Сдам!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 373-2010.
1: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
2: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в коллективы и сядут за парты. Как пояснил агентству РИА академик РАН Геннадий Онищенко, это естественный и закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Самаре УТРК «Вивалент» начали сносить дома, попавшие в зону комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова. Всего до 2030 года предстоит демонтировать 42 здания и расселить около 700 квартир. После этого подрядчик, компания «Приоритет», приступит к строительству детского сада, школы и 180 тысяч квадратных метров нового жилья. В Самарской области планируют построить два важных медицинских объекта. Об этом договорились на встрече в Москве губернатор Вячеслав Федорищев и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Один из проектов – новое хирургическое отделение для областной детской клинической больницы имени Ивановой. Здание, возведенное в Самаре в 70-х годах, испытывает острую нехватку площадей. По словам губернатора, проект нового корпуса доработают в регионе, а затем заявят на федеральную поддержку для включения в планы финансирования. Второй вопрос касался возведения на территории Тольяттинского медгородка нового онкологического корпуса. Этот проект получил принципиальную поддержку федерального Минздрава. Новая клиника будет обслуживать более 800 тысяч человек, проживающих в Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. Нынешний период потепления – последний этим летом в Самарской области. В середине следующей недели начнется похолодание. Об этом предупредили синоптики. В этом году последние 5 дней августа ожидаются дождливыми с дневной температурой плюс 15-19 градусов. В детсадах с 1 сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в детских садах обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 21 августа в Самаре ожидается переменная облачность без

0: осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 16-18 ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио Мегаполис украсят ваш день.
1: На радио Мегаполис 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В пятницу, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью 16-18 тепла. Завтра днем плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
6: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
5: Детские и семейные.
6: Водные, надувные и экстремальные.
5: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Плюс 16-18 ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Комсомольцы. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
1: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Шторы расступились надо мной, внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знак.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: У шамана три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
7: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов».
9: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: gusakto63.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В пятницу, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью 16-18 тепла, завтра днем плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Если бы на Марсе были города,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Радио Мегаполис.
10: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июня 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передает закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно 150 долларов. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу, 21 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
6: Дом у «Космопорта-2» сдан.
7: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
6: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
7: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
9: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью ветрено, местами пройдет кратковременный дождь, не исключается гроза. Завтра днем без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь-гроза. Завтра днем без осадков. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 18 по 22 августа. Уличная площадка ДК Металлургов. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» представляет ИП «Лазарева». Сеть магазинов «Корона», скидки до 50% и более на мужскую и женскую одежду ведущих европейских марок. Завтра, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек, ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 21 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь-гроза. Завтра днем без осадков. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в «Госокно». Пиши в «Госокно», езжай в «Госокно», хватай «Госокно».
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. «Госокно». Счастье. Вот оно.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
4: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

поем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.